неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

настраивал

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу трудность.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Союзники по НАТО выделят 40 миллиардов долларов на укрепление защиты от дронов. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В Анкаре открылся саммит НАТО, на котором союзники объявили о масштабных обязательствах по инвестициям в оборону, включая инициативу по выделению 40 миллиардов долларов США или 35 миллиардов евро для укрепления защиты стран Альянса от дронов. НАТО стремительно расширяет возможности по развертыванию и эксплуатации беспилотных аппаратов в больших масштабах. В то же время мы создаем надежные средства противодействия дронам для их обнаружения, идентификации нейтрализации, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В течение следующих 5 лет союзники инвестируют более 4 миллиардов долларов США в средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, сказал Рютте, добавив, что также планируется усилить оперативную подготовку военнослужащих. Способность НАТО противостоять вражеским беспилотникам в последнее время подвергалась испытаниям, поскольку дроны неоднократно нарушали воздушное пространство стран Альянса. Некоторые беспилотники были перехвачены с помощью истребителей, что вызвало вопросы об эффективности такого подхода Альянса. Кроме того, несколько стран Альянса планируют совместно закупить до 10 самолетов Saab Global Eye для обновления флота разведывательной авиации НАТО.
3: Про беженцев.
2: Правительство во вторник одобрило дополнительное выделение почти 6 миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Правительство внесло поправки в проект распоряжения Кабинета министров, предусмотрев увеличение на 5 миллионов 878 998 евро финансирования для покрытия расходов самоуправлений, которые возникли при оказании поддержки жителям Украины в период с декабря 2025 года по ноябрь 2026 года. Таким образом, общее финансирование для поддержки украинских беженцев составит 14 миллионов 330 тысяч евро. Ранее Министерство умного управления и регионального развития перечислило самоуправлением 7 миллионов 530 тысяч евро для покрытия расходов, возникших при оказании поддержки жителям Украины с декабря 2025 по апрель 2026 года. Согласно расчетам Министерства финансов, остаток финансовых средств для поддержки жителей Украины составляет 910 657 евро, чего недостаточно для компенсации расходов самоуправлений за май этого года.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Доброе утро, здравствуйте всем вам. Среда наступила, и самая середина недели для вас, друзья мои. 8 июля уже, ну, судя по цифрам, не такое счастливое, как было вчера. 8.07.26. А чем, с другой стороны, отличается, вот так по сути? Если не верить, ну, вот в нумерологию, то вполне себе тоже неплохой денек. Жаль только лето такое хреновая, как говорится. Сегодня день шоколада с миндалем, Всемирный день разоблачений, день общения со Вселенной, день обнаруженных заначек. Также сегодня день всемирной борьбы с аллергией, день семьи, любви и верности. И он же день Петра и Февронии. Это уже православный праздник, о котором я более подробно расскажу в начале второго часа проекта «Доброе утро». Ну а что касается шоколада, то, насколько я знаю, день шоколада лайма, по-моему, отмечается, насколько я знаю, сегодня на улице Мейера, в квартале улицы Мейера. Сейчас я зайду в интернет и, значит, проверю, когда это все-таки будет. Так, 8 июля, естественно, с 18 до 23. И, кстати, каждый год проводится это мероприятие уже много лет, и последние два года точно были дожди, и погода хреновая. Вот, простите за такое слово, вот не знаю, почему нельзя перенести на другую какую-то дату, когда погода лучше, а по статистике в это время почему-то погода, ну, так себе. Шепчет, как говорится, ну, в кавычках, правда. Я Кирилл Низовцев, в 10 утра буду вместе с вами. Сегодня мы готовы начинать нашу программу. Если вы с нами, то вперед. Поехали! Начинаем! Доброе утро!
0: Доброе утро!
5: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым!

0: последних новостей.
1: Друзья мои, такая новость. Продолжается проект антропологического исследования жителей Латвии, начатый почти 100 лет назад. Этим летом экспедиция пройдет в Земгале и Видземе, и в ней планируется привлечь около 2000 участников. О целях и уже сделанных выводах рассказали представители Рижского университета Страдания, профессор, руководитель проекта Янис Ветра и администратор проекта Арта Грабчика. Значит, вот что сказал Янис: мы не сравниваем полученные тогда и сейчас данные с каким-то золотым стандартом. Мы не ищем золотой стандарт латыша или жителя Латвии. Физическая антропология и антропологические данные – это как зеркало, которое показывает, какие жители Латвии не лучше и не хуже. А спустя время мы снова можем сравнить, какие изменения произошли. Это наша главная задача. По словам исследователей, работа находится примерно на середине пути. Они уже побывали в Пейбалге, Курземе. Теперь исследования продолжаются в Земгале. Через несколько недель работа продолжится на Видземском взморье, а затем в Валмире. В следующем году, если все пойдет хорошо, исследователи продолжат работу в Латгале и Селии. А мы соберем эти данные, и тогда сможем получить данные о Латвии в целом. Уже сейчас видно, значит, что особенно больших различий между Пейбалгой, Хулдигой, Лепой или Вентспилсом, например, нет. Это указывает на то, что мобильность между регионами Латвии довольно велика. Возможно, научно звучит не очень хорошо, но жители Латвии похожи. Совокупность жителей Латвии нужно воспринимать как единое целое. Между ними есть нюансы. По сравнению с тем, что было 90 лет назад, мы точно стали выше. Значит, также стали тяжелее. Наши талии немного больше округлились. Более подробно по каждому региону можно будет сказать через некоторое время. Что мы получаем, когда узнаем, что стали полнее и выше, чем 100 лет назад? То, что мы стали выше, говорят, что меняются условия. На то, какие мы есть, влияют 4 главных фактора: гены, среда, образование и культура в широком смысле. Культуру мы исследуем меньше. Гены – это то, как меняется наша мобильность. Факторы среды, конечно, меняются, но социально-экономическая ситуация и здравоохранение меняются сильнее всего. Это, разумеется, влияет на то, как могут проявляться заложенные в нас гены. По уже собранным данным исследователей можно сказать, что жизнь в Латвии идет вверх. Значит, этим летом экспедиция объедет Земгал и Видзем. Мы уже посетили Межотне, также Бауску. С 14 числа работа продолжится в Добола, далее в Берзе, далее в Саулкраста, далее в Салсгриве, а после в Лимбаже. В начале августа, значит, завершится все в Валмиере. В каждой точке маршрута все желающие могут бесплатно принять участие в антропологическом исследовании, узнать свои антропометрические данные. Мы приглашаем всех, не только местных, но и тех, кто приехал в гости, родственников или просто проезжающих мимо. Мы всех радушно принимаем. Перед этим можно заполнить анкету, где нужно будет указать информацию о том, является ли человек местным, где он родился. Тогда у нас будет возможность анализировать данные более подробно. Предварительной записи нет, нужно приходить в указанное время. Информация есть на сайте РСУ. Значит, во время исследования всем замерят рост, вес, пропорции тела, а также проведут современное 3D-сканирование тела. Совершеннолетние участники смогут также присоединиться к исследованию популяционной генетики. Значит, и если подросткам и детям до 17 лет вдруг вздумается также принять участие, то нужно письменное согласие родителей и опекунов, а черно-белое изображение своего 3D-скана тела может быть забрать с собой. После обобщения данных результаты исследования будут представлены в самоуправлении, где проходили экспедиции, также опубликованы в научных изданиях. Значит, РСУ приглашает всех желающих стать частью уникального исследования, которое не только документирует антропологические изменения жителей Латвии за 100 лет, но и создает важную научную основу для будущих поколений. Конечно, очень прикольно, очень необычно. Вы знаете, вообще на самом деле много разной работы происходит. Мы ее не видим, не слышим. В разных сферах на это выделяют деньги, иногда даже большие деньги. Мы тоже вообще ни сном, ни духом об этом. А ведь, наверное, кому-то прикольно вот жить так, да, заниматься тем, чем заниматься им интересно. Не просто ходить там на работу с 9 до 6, например, а действительно вот исследовать, не знаю, как изменилась нация за 100 лет. Ну, так, по чуть-чуть, может быть, там, по чайчику в день. Да? Но каждому, как говорится, свое. Вообще, круто, как мне кажется. Я бы принял, значит, в этом участие, если бы был где-нибудь поблизости, рядом с учеными. А вот такая вот история. Друзья мои, все, мы продолжаем. Спасибо за то, что послушали.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, ваши действия будут впереди планеты всей. Вам захочется сделать абсолютно все, даже то, что вы как бы не планировали в этот день. Сил вам и вдохновения на новые свершения. Тельцы, если у вас есть потенциальная перспективная идея для развития бизнеса, озвучите ее своему руководству. Есть шанс, что ее достойно оценят и дадут вам зеленый свет для реализации. Близнецы, в этот день вам стоит больше времени уделить своему эмоциональному состоянию. Если вам нужно побыть наедине со своими мыслями, отправьтесь за город, где будет тишина и покой. Раки, вы проведете этот день в кругу семьи, можете поделиться своими секретами, заняться общим любимым делом, насладиться общением. Звезды склоняют вас к тому, чтобы вы восстановили связь с родными. Львы, вы захотите проявить себя на все 100%, чтобы окружающие восхищались вами. Вы будете готовы на все, чтобы еще и утереть нос своим завистникам. Дева, вы будете действовать исключительно умом, а не эмоциями. Поэтому в этот день вы многого сможете добиться. Сделайте рывок в карьере, он улучшит ваше материальное положение. Весы, вам стоит начать налаживать отношения с окружающими. Постарайтесь не подкалывать людей, не извить. Тогда у вас появится много новых друзей, с которыми ваша жизнь обретет новые краски. Скорпионы, вы можете уделить время планированию бюджета, распишите себе все расходы и доходы и выделите на каждую статью определенную сумму. И не превышайте лимит. Так вы научитесь грамотно распоряжаться деньгами. Стрельцы, начнется ваш путь к самопознанию. В этом вам помогут духовные практики, сеансы у психолога. Вам пора заняться своим душевным состоянием. А вот козероги, вам стоит смело брать на себя новые обязанности. Не бойтесь, что у вас что-то не получится. Вы совсем справитесь, если будете думать головой и не нервничать. Водолеи, весь день вы будете настроены на общение с людьми. На самом деле это очень хорошо, так как вы можете наладить коммуникацию с очень важным человеком, который в результате окажет влияние на вашу жизнь. И, наконец, рыбы. Постарайтесь не рубить с плеча в кризисных ситуациях. Лучше прислушайтесь к своему внутреннему голосу и только потом принимайте решение. Вот и весь, друзья, звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-запад.

0: Западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
2: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
1: Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене

0: время.
1: Сегодня многие предпочитают не класть ее на стол, не накрывать стол скатертью. Да, о скатерти пойдет речь. Значит, это считается современно. Знаете, такие вот под тарелочники специальные продаются, многие их покупают. Но все-таки скатерть — это такой элемент праздничный. Мне кажется, она должна быть в жизни, когда, даже если вы не любите накрывать чем-то стол, когда какие-то праздники наступают, Новый год, Рождество, я не знаю, день рождения, накройте красивую скатерть. И, в общем-то, у вас это самое настроение праздничное обязательно появится. Первые скатерти использовали еще в Древнем Египте. В те времена египтяне уже хорошо освоили производство тонких тканей из хлопка и льна. Примеры египетского полотна, дошедшие до наших дней, позволяют достаточно уверенно заявлять, что производимое тогда полотно было достаточно тонким, и на нем присутствовали элементы цветной вышивки. Скатерти используют в быту еще с древних времен. Этот предмет обихода отражает историю, культуру и традиции древних народностей. Скатерти считались признаком достатка и благополучия. За непокрытый стол садились только рабы и самые бедные слои населения. Дорогостоящие скатерти с вплетением золотых нитей делали в Персии, Иудее, в Древнем Риме, в Древней Греции, в странах Средиземноморья. Стол покрывали скатертями еще до нашей эры. Их изготавливали из хлопка или льна. Культурные традиции древних греков и римлян нашли свое продолжение уже в Византийской империи, просуществовавшей с 395 по 1453 год. В быту активно использовали посуду и скатерть. Эти предметы быта появились на Руси раньше, чем в Западной Европе, поскольку русские перенимали византийский уклад жизни, чему способствовали развитые политические, торговые, культурные и военные отношения. Развитие льняного ткачества на Руси привело к тому, что скатерти и рушники стали доступны не только для высших слоев населения, но и для обычных крестьян. Скатерть в те времена чаще называли столешник, однако в обиходе были оба названия. Поначалу скатерти использовали по их основному назначению, однако в дальнейшем они стали применяться как предмет интерьера. До 15 века было не принято покрывать стол скатертью для красоты. Это делалось исключительно перед трапезой. Однако с началом эпохи Возрождения столы начинают покрывать красивыми тканями, соответствующими интерьеру. Парчу, бархат и шелк привозили специально для этих целей с Востока. Однако в 18 и до середины 19 века, когда в интерьерах преобладал классический стиль, декоративные скатерти практически не использовались. Особое развитие ткацкое искусство получило в Голландии. В странах Европы материал, который применялся для изготовления скатерти, начали использовать в католических церковных обрядах. В 18-19 веках в моду входит в скатерти белого цвета. С середины 19-го люди снова возвращаются к использованию декоративных скатертей и салфеток, чему во многом способствовало распространение стиля Бидермейер. В интерьере отходит от строгих форм, применяют кружевные вышитые элементы. В моде скатерти вышитые гладью, ришелье, а также связанные крючком из белых и цветных ниток. Практически в любом доме можно было увидеть множество подушек, пуфиков, которые сочетались со скатертями до пола. И, значит, конечно, в современном мире огромное количество скатерти, и вы, собственно, сами об этом прекрасно знаете.
0: То время.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Цинтари». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость. После ажиотажа вокруг самосбора клубники жители Латвии пригласили на новую необычную акцию. Теперь каждый желающий может бесплатно собирать и есть свежий зеленый горошек прямо с поля, а также выиграть призы. Значит, как ранее сообщалось, в Латвии большую популярность пользуется самосбор клубники. Жители приезжают на фермы, самостоятельно собирают ягоды и платят за них значительно меньше, чем в магазинах или рынках. Этим летом в стране проходит еще одна акция. Любой желающий может посетить гороховое поле, значит, и собрать горох для себя и своей семьи. Организаторы сообщили о старте ежегодного тура «Гороховое бинго», «Зирну бинго». По их словам, благодаря большому интересу со стороны жителей в этом году подготовлено в два раза больше полей для посещения, а также вдвое увеличен призовой фонд фотоконкурса. Первое поле открылось 2 июля в хозяйстве «Вилчини-1». С 4 июля для посетителей стали доступны поля хозяйства «Албрекши» в Курзме и «Меш Мартини» в Земгале. Мартини, особенно мне понравилось слово. Значит, вот если бы там не горох рос, а что-нибудь другое, да, было бы интереснее. Еще на одно поле открыло 6 июля в хозяйстве Апсит и Свидзами, простите. Организаторы отмечают, что горох созревает в разное время, поэтому новые поля будут открываться постепенно. На специальной карте уже можно увидеть регионы, где акция пройдет в ближайшее время. Информация о новых локациях обещают регулярно обновлять. Чтобы принять участие, необходимо следить за картой полей, приехать по координатам, указанным в Google Maps, а не по адресу фермы, ознакомиться с правилами посещения и бесплатно собрать столько свежего горошка, сколько нужно для себя и своей семьи. Участников также приглашают фотографироваться на полях, публиковать снимки в соцсетях, участвовать в розыгрыше призов. Как отмечают организаторы, цель акции – познакомить жителей с современным сельским хозяйством, показать, как выращиваются овощи, которые затем попадают на столы потребителей, а также дать возможность провести время на природе всей семьи. Очень благие намерения, как мне кажется, но на полном серьезе, я не шучу. В соцсетях акция уже вызвала большой отклик. Пользователи активно делятся фотографиями с гороховых полей, благодарят фермеров за возможность бесплатно попробовать свежий урожай и называют такую инициативу одним из самых приятных летних развлечений в Латвии. Вот вам, кстати, необычно для туристов, если, допустим, вообще было бы очень-очень-приочень, как мне кажется, круто. Но что касается, значит, другого бинго, не зирну бинго, а музыкального бинго, то последние несколько, наверное, лет, ну вот, может быть, не знаю, года полтора точно, да, значит, очень развита игра, в которой в основном почему-то участвуют только русскоязычные люди, в основном, значит, там включают русские композиции, композиции российской эстрады, значит, надо что-то там отмечать в карточках, что-то там петь, в общем, это очень весело, и очень-очень много организаторов уже, если раньше было там 1, 2, 3, то сейчас уже, не знаю, там, по-моему, десяток, если не больше, которые устраивают такие игры и в Риге, в разных залах, и в Юрмале, кстати, этим летом тоже, поэтому кто на гороховое поле, так сказать, метит, ну, в смысле, смотрит, а кто-то, значит, вот на музыкальную игру, где можно отдохнуть, выпить, попеть, познакомиться и т.д. и т.п. и прочее, прочее. Поэтому и про горох, и про бинго музыкальное рассказали. Вот такая история, друзья мои. Наша программа продолжается. Поехали.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия совершила мощный рывок в глобальном рейтинге интернета. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В свежем индексе интернет-соединения Сайли Латвия совершила заметный прорыв и заняла 21 место в мире. За год страна поднялась сразу на 9 позиций. Исследователи проанализировали ситуацию в 97 государствах. Нынешний взлет Латвии с 30 на 21 место стал одним из самых ярких результатов в Балтии и Центральной Европе. Латвийские результаты распределились достаточно равномерно. Страна удерживает 23-ю строчку по уровню кибербезопасности интернет свободы, а по качеству соединения находится на 30-м месте. Единственным слабым звеном оказалась стоимость мобильного интернета, где Латвия закрепилась лишь на 68-й позиции. Тем не менее, общий баланс показателей позволил государству совершить уверенный рывок. Европейские государства традиционно доминируют на верхних строчках списка. Из 15 лучших стран 13 представляют Европу. Лидерами рейтинга признаны Эстония, Литва и Дания, показавшие превосходные результаты по всем пунктам. В 15 также вошли Франция, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Финляндия, Германия, Великобритания. Настоящие сенсации года признали Молдову. Страна совершила колоссальный прыжок из хвоста таблицы сразу на 8 место. Из представителей Латинской Америки в 15 лучших пробилась только Чили, чьи показатели вплотную приблизились к европейским стандартам. Наличие стабильной связи за границей часто становится критически важным фактором, когда во время поездки происходит что-то непредвиденное. Например, задерживается рейс или требуется помощь, телефон зачастую становится первым, к чему мы обращаемся, поэтому важно быть уверенным, что интернет будет доступен именно тогда, когда он больше всего нужен, отметил генеральный директор Сайли Викинтас Макницкас. Руководитель компании сформулировал несколько базовых правил для защиты своих данных в поездках. К общественным сетям Wi-Fi в отелях и аэропортах важно относиться с осторожностью, проходите авторизацию и обязательно задействуйте VPN. Отклоняйте любые предложения установить сторонние программы при подключении. Для проведения финансовых операций лучше переключаться на мобильный интернет. Выходить в банковские приложения через публичный Wi-Fi небезопасно. Использование технологии eSIM часто помогает сэкономить, такие тарифы обычно немного выгоднее стандартного роуминга. Приобретайте их только у официальных провайдеров или в проверенных приложениях, чтобы не стать жертвой мошенников. Для поездок в регионы со слабой связью стоит собрать офлайн-набор. Заблаговременно скачайте необходимые карты и музыку через домашний Wi-Fi. Ограничьте потребление трафика в настройках смартфона и временно отключите автоматическую загрузку медиафайлов в облачное хранилище. Дополнительно перед вылетом важно уточнить списки заблокированных в целевой стране сервисов. Установите все нужные программы и мессенджеры заранее.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный, северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
3: Второй час. Доброе утро. Здравствуйте всем. Я Кирилл Низовцев. Продолжаю нашу программу. До 10 утра будем вместе. Сегодня 8 июля, среда. И сегодня день Петра и Февронии в православном мире. В этот день совершается богослужение в храмах. Значит, супруги молятся святым Петру и Февронии о семейном благополучии. Вступающие в брак просят благословения. Христиане совершают паломничество, значит, в один из женских монастырей. В Муроме, кстати, где хранятся мощи святых. В этот день многие влюбленные пары заключают браки или устраивают помолвки. Считается, что такие семьи будут жить в мире и согласии. Влюбленные незамужние девушки верят, что 8 июля на земле властвуют магические силы. В этот день они гадают на осуженных и делают любовные привороты. Значит, в этот день не рекомендуется прибегать к ритуалам черной магии. Большую пользу принесут молитвы и походы в храмы с чистыми намерениями. Значит, запрещается венчаться, поскольку дата приходится на Петров пост. Ну, в общем, если в этот день посвататься, вот один из таких вот, значит, моментов, то будущая семья будет крепкой и дружной, поэтому Друзья мои, давайте-ка, кто хочет, кто планировал, сегодня можно посвататься. Хороший день. Ну и если вы попросите у святых благополучия для своих детей и здоровья для них же, то, в общем-то, будет это все обязательно, 100%. Короче говоря, будьте счастливы, я вас очень прошу, любите друг друга, берегите друг друга, и все будет обязательно у вас в лучшем виде в этот день любви, семьи и верности. Я, Кирилл Низовцев, верен программе «Доброе утро», тоже практически как будто повенчался с ней, ну, так, условно, так сказать, в игровой такой шуточной манере, если говорить, да, и каждое утро с понедельника по пятницу встречаю вместе с вами в рамках этой прекрасной программы. И сегодня не исключение, мы продолжаем. Всем привет, поехали.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, ваши действия будут впереди планеты всей. Вам захочется сделать абсолютно все, даже то, что вы как бы не планировали в этот день. Сил вам и вдохновения на новые свершения. Тельцы, если у вас есть потенциальная перспективная идея для развития бизнеса, озвучьте ее своему руководству. Есть шанс, что ее достойно оценят и дадут вам зеленый свет для реализации. Близнецы, в этот день вам стоит больше времени уделить своему эмоциональному состоянию. Если вам нужно побыть наедине со своими мыслями, отправьтесь за город, где будет тишина и покой. Раки, вы проведете этот день в кругу семьи, можете поделиться своими секретами, заняться общим любимым делом, насладиться общением. Звезды склоняют вас к тому, чтобы вы восстановили связь с родными. Львы, вы захотите проявить себя на все 100%, чтобы окружающие восхищались вами. Вы будете готовы на все, чтобы еще и утереть нос своим завистникам. Дева, вы будете действовать исключительно умом, а не эмоциями. Поэтому в этот день вы многого сможете добиться. Сделайте рывок в карьере, он улучшит ваше материальное положение. Весы, вам стоит начать налаживать отношения с окружающими. Постарайтесь не подкалывать людей, не извить. Тогда у вас появится много новых друзей, с которыми ваша жизнь обретет новые краски. Скорпионы, вы можете уделить время планированию бюджета, распишите себе все расходы и доходы и выделите на каждую статью определенную сумму. И не превышайте лимит. Так вы научитесь грамотно распоряжаться деньгами. Стрельцы, начнется ваш путь к самопознанию. В этом вам помогут духовные практики, сеансы у психолога. Вам пора заняться своим душевным состоянием. А вот козероги, вам стоит смело брать на себя новые обязанности. Не бойтесь, что у вас что-то не получится. Вы совсем справитесь, если будете думать головой и не нервничать. Водолеи, весь день вы будете настроены на общение с людьми. На самом деле это очень хорошо, так как вы можете наладить коммуникацию с очень важным человеком, который в результате окажет влияние на вашу жизнь. И, наконец, рыбы. Постарайтесь не рубить с плеча в кризисных ситуациях, лучше прислушайтесь к своему внутреннему голосу и только потом принимайте решение. Вот и весь, друзья, звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Латвию накрыл новый активный циклон. В большинстве районов страны ожидаются дожди и возможные грозы. Прогноз погоды на среду, 8 июля, мы еще вернемся. Ну а сейчас к дорожной обстановке. Благо, утром с погодными условиями все нормально. На дорогах достаточно свободный трафик. В среднем по городу 3 балла. Самые заметные заторы в данный момент на Карля Ульманя-Гатве в сторону центра, на Густава Замгала-Гатве перед Бриевас в направлении порта и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Ну а теперь о насущном. Погодные условия в значительной степени влияют на трафик, и вот изменился прогноз на сегодняшний день, причем в лучшую сторону. Днем и во время вечернего часа пик существенных осадков не ожидается, а дождь в столице начнется ближе к 21 часу. При этом температура воздуха поднимется до 19 градусов. Ночью выпало много осадков, в разных местах города есть подтопление. В завершении выпуска о большой луже на Карля Ульманя-Гатве расскажет водитель грузовика Виктор. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается со стороны Юрмалы в сторону Венебас-Гатве, по Ульманя-Гатве, будьте внимательны, там за спицей лужа на два ряда, а под лужей в связи с ремонтными работами имеются выбоины. Потихонечку двигаемся, аккуратненько, все, всем удачи, будьте внимательны.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк за Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: из последних новостей.
1: Друзья мои, такая новость. Продолжается проект антропологического исследования жителей Латвии, начатый почти 100 лет назад. Этим летом экспедиция пройдет в Земгале и Видземе, и в ней планируется привлечь около 2000 участников. О целях и уже сделанных выводах рассказали представители Рижского университета Страдания, профессор, руководитель проекта Янис Ветра и администратор проекта Арта Грабчика. Значит, вот что сказал Янис: мы не сравниваем полученные тогда и сейчас данные с каким-то золотым стандартом. Мы не ищем золотой стандарт латыша или жителя Латвии. Физическая антропология и антропологические данные – это как зеркало, которое показывает, какие жители Латвии не лучше и не хуже. А спустя время мы снова можем сравнить, какие изменения произошли. Это наша главная задача. По словам исследователей, работа находится примерно на середине пути. Они уже побывали в Пейбалге, Курземе. Теперь исследования продолжаются в Земгале. Через несколько недель работа продолжится на Видземском взморье, а затем в Валмиере. В следующем году, если все пойдет хорошо, исследователи продолжат работу в Латгале и Силии. А мы соберем эти данные, и тогда сможем получить данные о Латвии в целом. Уже сейчас видно, значит, что особенно больших различий между Пейбалгой, Хулдигой, Лепой или Вентспилсом, например, нет. Это указывает на то, что мобильность между регионами Латвии довольно велика. Возможно, научно звучит не очень хорошо, но жители Латвии похожи. Совокупные жители Латвии нужно воспринимать как единое целое, между ними есть нюансы. По сравнению с тем, что было 90 лет назад, мы точно стали выше. Значит, также стали тяжелее, наши талии немного больше округлились. Более подробно по каждому региону можно будет сказать через некоторое время. Что мы получаем, когда узнаем, что стали полнее и выше, чем 100 лет назад? То, что мы стали выше, говорят, что меняются условия. На то, какие мы есть, влияют 4 главных фактора: гены, среда, образование и культура в широком смысле. Культуру мы исследуем меньше, гены – это то, как меняется наша мобильность, факторы среды, конечно, меняются, но социально-экономическая ситуация и здравоохранение меняются сильнее всего. Это, разумеется, влияет на то, как могут проявляться заложенные в нас гены. По уже собранным данным исследователей можно сказать, что жизнь в Латвии идет вверх. Значит, этим летом экспедиция объедет Земгале и Видземе, уже посетили Межотне, также Бауску. С 14 числа работа продолжится в Добола, далее в Берзе, далее в Саулкрасте, далее в Салсгриве, а после в Лимбаже. В начале августа, значит, завершится все в Валмиере. В каждой точке маршрута все желающие могут бесплатно принять участие в антропологическом исследовании, узнать свои антропометрические данные. Мы приглашаем всех, не только местных, но и тех, кто приехал в гости, родственников или просто проезжающих мимо. Мы всех радушно принимаем. Перед этим можно заполнить анкету, где нужно будет указать информацию о том, является ли человек местным, где он родился. Тогда у нас будет возможность анализировать данные более подробно. Предварительной записи нет, нужно приходить в указанное время. Информация есть на сайте РСУ. Значит, во время исследования всем замерят рост, вес, пропорции тела, а также проведут современное 3D-сканирование тела. Совершеннолетние участники смогут также присоединиться к исследованию популяционной генетики. Значит, и если подросткам и детям до 17 лет вдруг вздумается также принять участие, то нужно письменное согласие родителей и опекунов, а черно-белое изображение своего 3D-скана тела, может быть забрать с собой. После обобщения данных результаты исследования будут представлены в самоуправлении, где проходили экспедиции, также опубликованные в научных изданиях. Значит, РСУ приглашает всех желающих стать частью уникального исследования, которое не только документирует антропологические изменения жителей Латвии за 100 лет, но и создает важную научную основу для будущих поколений. Конечно, очень прикольно, очень необычно. Вы знаете, вообще на самом деле много разной работы происходит, мы ее не видим, не слышим. В разных сферах на это выделяют деньги, иногда даже большие деньги. Мы тоже вообще ни сном, ни духом об этом. А ведь, наверное, кому-то прикольно вот жить так, да, заниматься тем, чем заниматься им интересно. Не просто ходить там на работу с 9 до 6, например, а действительно вот исследовать, не знаю, как изменилась нация за 100 лет. Ну, так, по чуть-чуть, может быть, там, по чайщику в день, да. Но каждому, как говорится, свое. Вообще, круто, как мне кажется. Я бы принял, значит, в этом участие, если бы был где-нибудь поблизости, рядом с учеными. Вот такая вот история. Друзья мои, все, мы продолжаем. Спасибо за то, что послушали.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода, ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницимс АБЦ.
0: Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость. После ажиотажа вокруг самосбора клубники жители Латвии пригласили на новую необычную акцию. Теперь каждый желающий может бесплатно собирать и есть свежий зеленый горошек прямо с поля, а также выиграть призы. Значит, как ранее сообщалось, в Латвии большую популярность пользуется самосбор клубники. Жители приезжают на фермы, самостоятельно собирают ягоды и платят за них значительно меньше, чем в магазинах или рынках. Этим летом в стране проходит еще одна акция. Любой желающий может посетить гороховое поле, значит, и собрать горох для себя и своей семьи. Организаторы сообщили о старте ежегодного тура «Гороховое бинго», «Зирню бинго». По их словам, благодаря большому интересу со стороны жителей в этом году подготовлено в два раза больше полей для посещения, а также вдвое увеличен призовой фонд фотоконкурса. Первое поле открылось 2 июля в хозяйстве «Вилчине-1». С 4 июля для посетителей стали доступны поля хозяйств «Албрекши» в Курзме и «Мешмартини» в Земгале. «Мартини», особенно мне понравилось слово. Значит, вот если бы там не горох рос, а что-нибудь другое, да, было бы интереснее. Еще одно поле открыло 6 июля в хозяйстве «Апситы» с видзами, простите. Организаторы отмечают, что горох созревает в разное время, поэтому новые поля будут открываться постепенно. На специальной карте уже можно увидеть регионы, где акция пройдет в ближайшее время. Информацию о новых локациях обещают регулярно обновлять. Чтобы принять участие, необходимо следить за картой полей, приехать по координатам, указанным в Google Maps, а не по адресу фермы, ознакомиться с правилами посещения и бесплатно собрать столько свежего горошка, сколько нужно для себя и своей семьи. Участников также приглашают фотографироваться на полях, публиковать снимки в соцсетях, участвовать в розыгрыше призов. Как отмечают организаторы, цель акции – познакомить жителей с современным сельским хозяйством, показать, как выращиваются овощи, которые затем попадают на столы потребителей, а также дать возможность провести время на природе всей семьей. Очень благие намерения, как мне кажется, но на полном серьезе, я не шучу. В соцсетях акция уже вызвала большой отклик. Пользователи активно делятся фотографиями с гороховых полей, благодарят фермеров за возможность бесплатно попробовать свежий урожай и называют такую инициативу одним из самых приятных летних развлечений в Латвии. Вот вам, кстати, необычно для туристов есть, допустим, вообще было бы очень-очень-при-очень, как мне кажется, круто. Но что касается, значит, другого бинго, не зырну бинго, а музыкального бинго, то последние несколько, наверное, лет, ну вот, может быть, не знаю, года полтора точно, да, значит, очень развита игра, в которой в основном почему-то участвуют только русскоязычные люди, в основном, значит, там включают русские композиции, композиции российской эстрады, значит, надо что-то там отмечать в карточках, что-то там петь, в общем, это очень весело, и очень-очень много организаторов уже, если раньше было там 1, 2, 3, то сейчас уже, не знаю, там, по-моему, десяток, если не больше, которые устраивают такие игры и в Риге, в разных залах, и в Юрмале, кстати, этим летом тоже, поэтому кто на гороховое поле, так сказать, метит, ну, в смысле, смотрит, а кто-то, значит, вот на музыкальную игру, где можно отдохнуть, выпить, попеть, познакомиться и т.д. и т.п. и прочее, прочее. Поэтому и про горох, и про бинго музыкальное рассказали. Вот такая история, друзья мои. Наша программа продолжается. Поехали.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем покорять дороги латвийской столицы. Утром это делать намного приятнее, чем вечером, хотя бы потому, что на мониторе даже в час пик лишь 4 балла. Трафик преимущественно в желтом и немного оранжевом секторе по шкале заторов. Кстати, мест с затруднениями немного, лишь 18, и расположены они на самых важных и популярных направлениях. Это Карля, Ульмани, Гатве, причем основной затор, как обычно, протянулся в сторону центра. В том же направлении тормозит участок Лелорбе с Каунсема перед Мелнсила. До 10 минут можно оставить на Густава Земгала-Гатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали и плотно в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Также отметим Брейбе с Гатва перед Шмерля в направлении центра и улицу Лубанас перед Сахарова в сторону моста Славу. В остальном небольшие локальные трудности, не превышающие нескольких минут. С погодой наладилось. Ночью был сильный дождь. Предполагалось, что после обеда осадки также накроют столицу, однако новый прогноз сдвинул их на поздний вечер. Так что дожди ожидаются ближе к 21 часу. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Одно время.
1: Сегодня многие предпочитают не класть ее на стол, не накрывать стол скатертью. Да, о скатерти пойдет речь. Значит, это считается современно. Знаете, такие вот подтарелочники специальные продаются, многие их покупают. Но все-таки скатерть — это такой элемент праздничный. Мне кажется, она должна быть в жизни, когда, даже если вы не любите накрывать чем-то стол, когда какие-то праздники наступают, Новый год, Рождество, я не знаю, день рождения, накройте красивую скатерть. И, в общем-то, у вас это самое настроение праздничное обязательно появится. Первые скатерти использовали еще в Древнем Египте. В те времена египтяне уже хорошо освоили производство тонких тканей из хлопка и льна. Примеры египетского полотна, дошедшие до наших дней, позволяют достаточно уверенно заявлять, что производимое тогда полотно было достаточно тонким, и на нем присутствовали элементы цветной вышивки. Скатерти используют в быту еще с древних времен. Этот предмет обихода отражает историю, культуру и традиции древних народностей. Скатерти считались признаком достатка и благополучия. За ней покрытый стол садились только рабы и самые бедные слои населения. Дорогостоящие скатерти с вплетением золотых нитей делали в Персии, Иудее, в Древнем Риме, в Древней Греции, в странах Средиземноморья. Стол покрывали скатертями еще до нашей эры. Их изготавливали из хлопка или льна. Культурные традиции древних греков и римлян нашли свое продолжение уже в Византийской империи, просуществовавшей с 395 по 1453 год. В быту активно использовали посуду и скатерть. Эти предметы быта появились на Руси раньше, чем в Западной Европе, поскольку русские перенимали византийский уклад жизни, чему способствовали развитые политические, торговые, культурные и военные отношения. Развитие льняного ткачества на Руси привело к тому, что скатерти и рушники стали доступны не только для высших слоев населения, но и для обычных крестьян. Скатерть в те времена чаще называли столешник, однако в обиходе были оба названия. Поначалу скатерти использовали по их основному назначению, однако в дальнейшем они стали применяться как предмет интерьера. До 15 века было не принято покрывать стол скатертью для красоты. Это делалось исключительно перед трапезой. Однако с началом эпохи Возрождения столы начинают покрывать красивыми тканями, соответствующими интерьеру. Парчу, бархат и шелк привозили специально для этих целей с Востока. Однако в 18 и до середины 19 века, когда в интерьерах преобладал классический стиль, декоративные скатерти практически не использовались. Особое развитие ткацкое искусство получило в Голландии. В странах Европы материал, который применялся для изготовления скатерти, начали использовать в католических церковных обрядах. В 18-19 веках в моду входит в скатерти белого цвета. С середины 19-го люди снова возвращаются к использованию декоративных скатертей и салфеток, чему во многом способствовало распространение стиля Бидермейер. В интерьере отходят от строгих форм, применяют кружевные вышитые элементы. В моде скатерти, вышитые гладью, ришелье, а также связанные крючком из белых и цветных ниток. Практически в любом доме можно было увидеть множество подушек, пуфиков, которые сочетались со скатертями до пола. И, значит, конечно, в современном мире огромное количество скатерти, и вы, собственно, сами об этом прекрасно знаете.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и еще 8 стран договорились о создании Банка обороны, безопасности и устойчивости. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ринкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада, и к ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция, Украина. О создании банка было объявлено на саммите НАТО в Анкаре. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону, расширяют производственные мощности и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны, безопасности и устойчивости. Предполагается, что Банк обороны, безопасности и устойчивости обеспечит более стабильные возможности кредитования, улучшит доступ к финансированию, снизит затраты на финансирование, поддержит развитие оборонной промышленности и расширение производственных мощностей. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу банка, который послужит основой для дальнейшего процесса его создания. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года.
0: Про сотрудничество.
2: Латвия, Финляндия и Норвегия в рамках саммита НАТО подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в разработке гусеничных бронемашин нового поколения Patria Track X, сообщили в Министерстве обороны. Новую бронемашину планируется разработать в рамках софинансируемой Европейским оборонным фондом программы FAMUS и подготовить к возможным совместным серийным закупкам 2027 года. Во вторник во время саммита НАТО в Анкаре Латвия присоединилась к ряду многонациональных инициатив, целью которых является укрепление потенциала сдерживания обороны НАТО, содействие военной мобильности союзников, развитие сотрудничества в оборонной промышленности и содействие совместным закупкам военной техники. В рамках форума оборонной промышленности НАТО в Анкаре союзники договорились в ближайшие 5 лет инвестировать в развитие возможностей по борьбе с дронами более 40 миллиардов долларов США и к концу 2027 года в 5 раз увеличить объемы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
3: 3-й час программы «Доброе утро» начинается. Здравствуйте, я Кирилл Низовцев. До 10 утра будем вместе сегодня, 8 июля 2026 года. В среду в этот день на свет появилась Диана Арбенина, солистка группы «Ночные снайперы». Поздравляем также из известных: Константин Райкин сегодня родился, Карен Шахназаров, Дмитрий Певцов. Ну, последние два человека не очень, наверное, популярны в Латвии, но, тем не менее, такие люди есть. Жанна Фриске также родилась в этот день, к сожалению, уже какое-то количество лет назад ушедшая из жизни. Андрей Мягков, знаменитый российский, советский актер театра и кино, очень популярный, также родился в этот день. Ну, кто еще? Давайте вспомним Нельсона Рокфеллера, американского банкира, политика и вице-президента США, Петр Капица, советский физик, еще один физик Игорь Там родился в этот день. Вообще очень много интересных имен. Ну, вот еще можно, значит, назвать открывателем минойской цивилизации Артура Эванса, также изобретателя электродуговой сварки Николая Бенардоса и Джона Рокфеллера, миллиардера, основателя клана Рокфеллеров, также изобретателя дирижаблей Фердинанда Цепелина, Цепелин, да, это вот в честь него, и французского литератора и поэта-баснописца Жана де Лафонтена, 1621 год рождения. Вот такие вот очень крутые, как мне кажется, многие имена. Если вы в их списке, ну, в общем, тут говорить нечего. От души с днем рождения, вы тоже очень классные люди, если вы появились на свет 8 июля. Следующая песня эфира будет для вас, ну а мы продолжаем. И напомню, 50 с небольшим минуточек еще будем вместе с вами. Поехали, я Кирилл Низовцев, всем привет.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Друзья мои, такая новость. Продолжается проект антропологического исследования жителей Латвии, начатый почти 100 лет назад. Этим летом экспедиция пройдет в Земгале и Видземе, и в ней планируется привлечь около 2000 участников. О целях и уже сделанных выводах рассказали представители Рижского университета Страдания, профессор, руководитель проекта Янис Ветра и администратор проекта Арта Грабчика. Значит, вот что сказал Янис: мы не сравниваем полученные тогда и сейчас данные с каким-то золотым стандартом. Мы не ищем золотой стандарт латыша или жителя Латвии. Физическая антропология и антропологические данные – это как зеркало, которое показывает, какие жители Латвии не лучше и не хуже. А спустя время мы снова можем сравнить, какие изменения произошли. Это наша главная задача. По словам исследователей, работа находится примерно на середине пути. Они уже побывали в Пейбалге, Курземе. Теперь исследования продолжаются в Земгале. Через несколько недель работа продолжится на Видземском взморье, а затем в Валмире. В следующем году, если все пойдет хорошо, исследователи продолжат работу в Латгале и Силии. А мы соберем эти данные, и тогда сможем получить данные о Латвии в целом. Уже сейчас видно, значит, что особенно больших различий между Пейбалгой, Хулдигой, Лепой или Венспилсом, например, нет. Это указывает на то, что мобильность между регионами Латвии довольно велика. Возможно, научно звучит не очень хорошо, но жители Латвии похожи. Совокупность жителей Латвии нужно воспринимать как единое целое, между ними есть нюансы. По сравнению с тем, что было 90 лет назад, мы точно стали выше. Значит, также стали тяжелее, наши талии немного больше округлились. Более подробно по каждому региону можно будет сказать через некоторое время. Что мы получаем, когда узнаем, что стали полнее и выше, чем 100 лет назад? То, что мы стали выше, говорят, что меняются условия. На то, какие мы есть, влияют 4 главных фактора – гены, среда, образование и культура в широком смысле. Культуру мы исследуем меньше, гены – это то, как меняется наша мобильность, факторы среды, конечно, меняются, но социально-экономическая ситуация и здравоохранение меняются сильнее всего. Это, разумеется, влияет на то, как могут проявляться заложенные в нас гены. По уже собранным данным исследователей можно сказать, что жизнь в Латвии идет вверх. Значит, этим летом экспедиция объедет Земгале и Видземе. Уже посетили Межотне, также Бауску. С 14 числа работа продолжится в Добола, далее в Берзе, далее в Саулкрасте, далее в Салцгриве, а после в Лимбаже. В начале августа, значит, завершится все в Валмиере. В каждой точке маршрута все желающие могут бесплатно принять участие в антропологическом исследовании, узнать свои антропометрические данные. Мы приглашаем всех, не только местных, но и тех, кто приехал в гости, родственников или просто проезжающих мимо. Мы всех радушно принимаем. Перед этим можно заполнить анкету, где нужно будет указать информацию о том, является ли человек местным, где он родился. Тогда у нас будет возможность анализировать данные более подробно. Предварительной записи нет, нужно приходить в указанное время. Информация есть на сайте РСУ. Значит, во время исследования всем замерят рост, вес, пропорции тела, а также проведут современные 3D-сканирование тела. Совершеннолетние участники смогут также присоединиться к исследованию популяционной генетики. Значит, и если подросткам и детям до 17 лет вдруг вздумается также принять участие, то нужно письменное согласие родителей и опекунов, а черно-белое изображение своего 3D-скана тела можно будет забрать с собой. После обобщения данных результаты исследования будут представлены в самоуправлении, где проходили экспедиции, также опубликованные в научных изданиях. Значит, РСУ приглашает всех желающих стать частью уникального исследования, которое не только документирует антропологические изменения жителей Латвии за 100 лет, но и создает важную научную основу для будущих поколений. Конечно, очень прикольно, очень необычно. Вы знаете, вообще на самом деле много разной работы происходит. Мы ее не видим, не слышим. В разных сферах на это выделяют деньги, иногда даже большие деньги. Мы тоже вообще ни сном, ни духом об этом. А ведь, наверное, кому-то прикольно вот жить так, да, заниматься тем, чем заниматься им интересно. Не просто ходить там на работу с 9 до 6, например, а действительно вот исследовать, не знаю, как изменилась нация за 100 лет. Ну, так по чуть-чуть, может быть, там, по чайщику в день. Да? Но каждому, как говорится, свое. Вообще, круто, как мне кажется. Я бы принял, значит, в этом участие, если бы был где-нибудь поблизости, рядом с учеными. Вот такая вот история. Друзья мои, все, мы продолжаем. Спасибо за то, что послушали.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там Беатрис.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, ваши действия будут впереди планеты всей. Вам захочется сделать абсолютно все, даже то, что вы как бы не планировали в этот день. Сил вам и вдохновения на новые свершения. Тельцы, если у вас есть потенциальная перспективная идея для развития бизнеса, озвучьте ее своему руководству. Есть шанс, что ее достойно оценят и дадут вам зеленый свет для реализации. Близнецы, в этот день вам стоит больше времени уделить своему эмоциональному состоянию. Если вам нужно побыть наедине со своими мыслями, отправьтесь за город, где будет тишина и покой. Раки, вы проведете этот день в кругу семьи, можете поделиться своими секретами, заняться общим любимым делом, насладиться общением. Звезды склоняют вас к тому, чтобы вы восстановили связь с родными. Львы, вы захотите проявить себя на все 100%, чтобы окружающие восхищались вами. Вы будете готовы на все, чтобы еще и утереть нос своим завистникам. Дева, вы будете действовать исключительно умом, а не эмоциями. Поэтому в этот день вы многого сможете добиться. Сделайте рывок в карьере, он улучшит ваше материальное положение. Весы, вам стоит начать налаживать отношения с окружающими. Постарайтесь не подкалывать людей, не извить. Тогда у вас появится много новых друзей, с которыми ваша жизнь обретет новые краски. Скорпионы, вы можете уделить время планированию бюджета, распишите себе все расходы и доходы и выделите на каждую статью определенную сумму. И не превышайте лимит. Так вы научитесь грамотно распоряжаться деньгами. Стрельцы, начнется ваш путь к самопознанию. В этом вам помогут духовные практики, сеансы у психолога. Вам пора заняться своим душевным состоянием. А вот козероги, вам стоит смело брать на себя новые обязанности. Не бойтесь, что у вас что-то не получится. Вы совсем справитесь, если будете думать головой и не нервничать. Водолеи, весь день вы будете настроены на общение с людьми. На самом деле это очень хорошо, так как вы можете наладить коммуникацию с очень важным человеком, который в результате окажет влияние на вашу жизнь. И, наконец, рыбы. Постарайтесь не рубить с плеча в кризисных ситуациях. Лучше прислушайтесь к своему внутреннему голосу и только потом принимайте решение. Вот и весь, друзья, звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
2: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость. После ажиотажа вокруг самосбора клубники жители Латвии пригласили на новую необычную акцию. Теперь каждый желающий может бесплатно собирать и есть свежий зеленый горошек прямо с поля, а также выиграть призы. Значит, как ранее сообщалось, в Латвии большую популярность пользуется самосбор клубники. Жители приезжают на фермы, самостоятельно собирают ягоды и платят за них значительно меньше, чем в магазинах или рынках. Этим летом в стране проходит еще одна акция. Любой желающий может посетить гороховое поле, значит, и собрать горох для себя и своей семьи. Организаторы сообщили о старте ежегодного тура «Гороховое бинго», «Зирню бинго». По их словам, благодаря большому интересу со стороны жителей в этом году подготовлено в два раза больше полей для посещения, также вдвое увеличен призовой фонд фотоконкурса. Первое поле открылось 2 июля в хозяйстве «Вилчини-1». С 4 июля для посетителей стали доступны поля хозяйства «Албрекши» в Курзме и «Мешмартини» в Земгале. Мартини, если мне понравилось слово. Значит, вот если бы там не горох рос, а что-нибудь другое, да, было бы интереснее. Еще на одно поле открыло 6 июля в хозяйстве Апсит и Свидзами, простите. Организаторы отмечают, что горох созревает в разное время, поэтому новые поля будут открываться постепенно. На специальной карте уже можно увидеть регионы, где акция пройдет в ближайшее время. Информация о новых локациях обещают регулярно обновлять. Чтобы принять участие, необходимо следить за картой полей, приехать по координатам, указанным в Google Maps, а не по адресу фермы, ознакомиться с правилами посещения и бесплатно собрать столько свежего горошка, сколько нужно для себя и своей семьи. Участников также приглашают фотографироваться на полях, публиковать снимки в соцсетях, участвовать в розыгрыше призов. Как отмечают организаторы, цель акции – познакомить жителей с современным сельским хозяйством, показать, как выращиваются овощи, которые затем попадают на столы потребителей, а также дать возможность провести время на природе всей семьей. Очень благие намерения, как мне кажется, но на полном серьезе, я не шучу. В соцсетях акция уже вызвала большой отклик. Пользователи активно делятся фотографиями с гороховых полей, благодарят фермеров за возможность бесплатно попробовать свежий урожай и называют такую инициативу одним из самых приятных летних развлечений в Латвии. Вот вам, кстати, необычно для туристов, если, допустим, вообще было бы очень-очень-очень, как мне кажется, круто. Но что касается, значит, другого бинго, не зирну бинго, а музыкального бинго, то в последние несколько, наверное, лет, ну вот, может быть, не знаю, года полтора точно, да, значит, очень развита игра, в которой в основном почему-то участвуют только русскоязычные люди, в основном. Значит, там включают русские композиции, композиции российской эстрады. Значит, надо что-то там отмечать в карточках, что-то там петь. В общем, это очень весело, и очень-очень много организаторов уже, если раньше было там 1, 2, 3, то сейчас уже, не знаю, там, по-моему, десяток, если не больше, которые устраивают такие игры и в Риге, в разных залах, и в Юрмале, кстати, этим летом тоже. Поэтому кто на гороховое поле, так сказать, метит, ну, в смысле, смотрит, а кто-то, значит, вот на музыкальную игру, где можно отдохнуть, выпить, попеть, познакомиться и т.д. и т.п. и прочее, прочее. Поэтому и про горох, и про бинго музыкальное рассказали. Вот такая история, друзья мои. Наша программа продолжается. Поехали.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: С погодой в латвийской столице все хорошо, с трафиком тоже. Утренний час пик прошел на максимуме в 4 балла, и 18 заметных заторов дополнили картину движения. К этой минуте на монитор вернулась тройка, а заторы уменьшились как качественно, так и количественно. Остается лишь несколько мест с более-менее заметными затруднениями. Например, на Карля Ульманя-Гатова в обоих направлениях, на Густава Земгала-Гатова перед Брейбе в сторону порта, и также притормаживает участок со стороны Улбраки к Дрелинскому кольцу. Все остальное в пределах 3-5 минут. Перейдем к сводке госполиции за вчерашний вторник. По Риге и столичному региону зарегистрировано 79 ДТП. В них пострадали 7 человек, в том числе 3 пешехода и 2 велосипедиста. Патрульные составили 63 протокола и задержали двоих в состоянии алкогольного опьянения. Один в легкой степени отделался административным наказанием, то есть штрафом, другой помимо штрафа пошел по криминалу. На него заведено уголовное дело, за авто придется выложить его компенсационную стоимость. Ну что ж, за удовольствие надо платить, и хорошо, если обходится без серьезных последствий. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения. В завершении выпуска полезная инфа от активного водителя Руслана.
2: Доброе утро! По направлению из Салкална в Икшкилу в кармане с правой стороны стоит радар, смотрит в сторону реки.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу сервис».
4: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

0: Вот такой эфир случился сегодня, 8 июля утром. Программа «Доброе утро» завершается, как говорится, за сим все, да? Я, Кирилл Низовцев, работал в студии последние 3 часа и, конечно, только лишь для вас. И в завершении, как всегда, приятная новость. С 31 июля по 2 августа город Вентспилс будет отмечать свое 736-летие. В общем, день города под девизом пройдет «Саулас, Пилнас, Денас», дни полные солнца. Шествие, праздничные концерты, ярмарки, фестиваль цветочных ковров, развлечения для детей, большой финальный концерт, ну и дрэг-рейсинг. В общем, много всего яркого ожидает вас в городе Вентспилс, в котором я был, значит, честно скажу, один раз в жизни и очень хотел посетить его еще, когда уезжал, точно загадал, что вернусь, но пока что вот как-то вот судьба не приводила туда, хотя, с другой стороны, ехать-то всего лишь 2 часа от Юрмалы примерно так. Ну, на самом деле, надо просто собраться и поехать. А почему бы и не сделать это, например, на День города? Напомним, с 31 июля по 2 августа все это состоится. Все, значит, программу уже записали себе в календарь. Я прощаюсь с вами на сегодня. Говорю спасибо за внимание. Завтра услышимся после 7 утра. На сегодня все. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Бай-бай!
1: Доброе утро!
2: Доброе утро!
1: С Кириллом Низовцевым!

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про кино.
1: Во вторник, 7 июля, Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направить на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Как указывает Министерство культуры, поправки установят для электронных СМИ, предоставляющих на территории Латвии аудиовизуальные услуги, обязанность осуществлять финансовый вклад в создание европейских аудиовизуальных произведений. Предложение Министерства культуры, одобренное правительством, предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. По оценке Министерства культуры, благодаря этому зарегистрированные за рубежом поставщики услуг смогут ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 тысяч евро. Эти средства увеличат объем финансирования, которое распределяется на конкурсной основе для производства латвийских фильмов. Министр культуры Наурис Пунтулис на заседании правительства выразил уверенность, что фактическая сумма может оказаться еще больше.
3: Про исследования.
1: 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые возвращают нас в определенное время. Но есть и артисты, которые сами становятся частью воспоминаний нескольких поколений. Сегодня представим новую композицию Сергея Жукова «Улыбаешься», вошедшую в его новый альбом. Этот проект стал особенным для солиста «Руки вверх». Он был приурочен к юбилею артиста и возвращает атмосферу тех лет, когда музыку слушали не только ушами, но и буквально держали в руках. В поддержку альбома Сергей Жуков также обратился к культовому формату 90-х, выпустив лимитированное издание на аудиокассетах. На песню «Улыбаешься» вышел клип, который получился очень личным. В кадре можно увидеть не только сценический образ артиста, но и теплые моменты из его жизни вместе с семьей. Встречайте! «Руки вверх! Улыбаешься!»
2: Папуль, мы тебя ждем.
3: Папуля!
2: Мы соскучились, ждем тебя дома.
3: Иди домой!
2: Приезжай скорей.
4: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало. Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Воздушный фильтр – это одна из самых недооцененных деталей автомобиля. Он защищает двигатель от пыли, песка и мелких частиц, которые со временем могут привести к серьезному износу цилиндров и снижению мощности. Главное правило простое – фильтр должен строго соответствовать модели автомобиля. Универсальных решений здесь нет. Даже небольшое отклонение по размерам может привести к тому, что воздух начнет поступать в обход фильтрующего элемента. Экономить на этом узле не стоит. Дешевые фильтры часто хуже задерживают мелкие частицы и быстрее теряют форму. В итоге экономия в несколько евро может обернуться дорогостоящим ремонтом двигателя. Менять воздушный фильтр рекомендуется регулярно. Обычно раз в 10-15 тысяч километров или чаще, если автомобиль часто ездит по пыльным дорогам. Автомобильные номера появились раньше, чем многие думают. Первые официальные регистрационные знаки были введены в Нью-Йорке в 1901 году. Тогда владельцы автомобилей платили символический сбор и получали металлическую табличку с номером. Всего на тот момент в городе насчитали менее 1000 автомобилей, но это примерно 250. С этого момента номер стал

0: не просто формальностью, а частью системы контроля и безопасности на дорогах. В Европе и других странах процесс развивался по-своему. В начале 20 века номера часто были неофициальными, иногда даже с личными символами владельцев. Единого стандарта тогда не существовало. Форма, цвет и обозначение сильно отличались. Ну а сегодня номерной знак – это уже не просто идентификатор, а элемент автоматической фиксации нарушений, естественного контроля движения и даже цифровой аналитики транспортных потоков. Кстати, интересный вопрос. Можно ли ездить с отсутствующим болтом в колесе? Ну, на первый взгляд, кажется, что один отсутствующий болт – это мелочь, которую можно отложить. Но на практике все гораздо серьезнее. Дело в том, что колесо держится не на одном элементе, а на равномерном распределении нагрузки между всеми болтами и гайками. Если одного крепления не хватает, оставшиеся начинают испытывать повышенную нагрузку. Это может привести к их постепенному ослаблению. Кроме того, при движении возникает дисбаланс, который усиливается на скорости и при торможении. В худшем случае это может привести к деформации диска или даже потере колеса. Ездить с такой неисправностью можно только в том случае, если это путь до ближайшего сервиса на очень низкой скорости и без нагрузки. Во всех остальных ситуациях это прямой риск безопасности. И здесь правило простое. Если в колесе не хватает крепежа, это нужно чинить сразу. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Лидл. Стоит того.
6: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про инициативы.
1: Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ренкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада. К ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу будущего банка. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года.
3: Про детей.
1: 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Дело мастера.
1: Когда речь заходит о доме, который можно построить быстро и с комфортом, технология каркасного строительства вызывает сразу и интерес, и сомнения. Люди слышат о скорости, легкости стен и цене, но часто боятся, что за этим скрывается ненадежность. Сегодня разберем несколько самых устойчивых мифов о каркасных домах и поймем, что в них правда, а что предрассудок. Первый миф утверждает, что каркасный дом – это временное жилье, которое не стоит воспринимать как серьезную постройку. На деле все зависит от технологии и правильного исполнения. Если каркас собран из сухого строганного пиломатериала, когда стены утеплены и защищены от влаги, такой дом может служить не одному поколению. Второй миф – в каркасных домах холодно зимой и жарко летом. Часто такое говорят потому, что в старых проектах не соблюдали теплоизоляцию. Но современный каркасный дом может иметь слоеную стену, где утеплитель, пленки, мембраны и облицовка работают как единый организм. Тогда он держит тепло зимой и прохладу летом. Третий миф – каркасные дома шумные и плохо изолированы. Да, если стены выполнены формально, без расчета и без аудиоматериалов, они могут пропускать звук. Если внутрь стены установить качественную минеральную вату, сделать акустическую обшивку и соблюсти технологию ступенчатой защиты, будьте уверены, звукоизоляция будет не хуже, чем в кирпичном доме. Есть и миф о пожароопасности. Люди думают, если дерево горит быстро, значит каркасник – это риск. На деле все иначе. Деревянные конструкции обрабатываются антипиренами. Утеплитель выбирается не горючий, и при соблюдении монтажа уровень безопасности вполне конкурентоспособен. Важно понимать, технология не дает результата сама по себе. Тут главное сам проект, материалы, исполнение и последующий уход. А вот разобраться с заблуждениями и найти правду – это уже дело мастера. И пусть ваш дом стоит крепко, надежно и с комфортом.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas Mēsnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maksima.
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк «Зрига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейк-хаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishusservice.lv.

Интересный факт. Индекс Porsche. Porsche 911 изначально был выпущен под индексом 901. Поменять номер пришлось после возражения компании Peugeot, заявившей, что владеет правами на способ именования модели для массового рынка тремя цифрами с нулем посередине. При этом претензии Peugeot не распространялись на гоночные модели Porsche, таких как 907 или 908. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А точно он рисует, а все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: И только

3.2 FM. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
6: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки выражают свои эмоции и почему важно правильно понимать их сигналы. Сегодня мы говорим о вопросе, который волнует многих владельцев. Умеют ли собаки плакать, когда им грустно? Собаки действительно очень эмоциональны. Они выражают свое состояние с помощью тела, положения хвоста, ушей и взгляда. Они могут лаять, выть или тихо поскуливать, показывая радость, тревогу или возбуждение. Но плач в человеческом понимании для собак не является способом выражения чувств. Часто можно увидеть фотографии или видео, где кажется, что собака плачет от обиды или грусти. На самом деле слезы у собак выполняют совсем другую функцию. Они нужны для увлажнения глаз и защиты от пыли и загрязнений. Связывать слезы с переживаниями придумал человек, перенося на животное собственные эмоции. Когда собаке плохо или некомфортно, она выражает это иначе. Она может отворачиваться, избегать контакта, отказываться от игры или ложиться в стороне. Такие сигналы говорят о том, что питомцу нужно пространство или спокойствие, а не о том, что он плачет. Эмоции собаки лучше всего читать по языку тела. Расслабленное тело, мягкие движения и спокойный хвост говорят о хорошем настроении. Напряженная поза, прижатые уши, поджатый хвост или отворачивание головы могут указывать на дискомфорт или неуверенность. Виляющий хвост не всегда означает радость. Важно смотреть на общее состояние тела и поведение. Иногда собака ложится на спину. В одних случаях это просьба о ласке, в других — способ показать осторожность и нежелание конфликта. И пока мы учимся внимательнее смотреть на язык тела собаки, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про финансы.
2: Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик.
4: Про исследования.
2: 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость.
4: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Есть песни, которые возвращают нас в определенное время. Но есть и артисты, которые сами становятся частью воспоминаний нескольких поколений. Сегодня представим новую композицию Сергея Жукова «Улыбаешься», вошедшую в его новый альбом. Этот проект стал особенным для солиста «Руки вверх». Он был приурочен к юбилею артиста и возвращает атмосферу тех лет, когда музыку слушали не только ушами, но и буквально держали в руках. В поддержку альбома Сергей Жуков также обратился к культовому формату 90-х, выпустив лимитированное издание на аудиокассетах. На песню «Улыбаешься» вышел клип, который получился очень личным. В кадре можно увидеть не только сценический образ артиста, но и теплые моменты из его жизни вместе с семьей. Встречайте! «Руки вверх! Улыбаешься!»
3: Папуль, мы тебя ждем.
4: Папуль!
3: Мы соскучились, ждем тебя дома.
4: Иди домой!
3: Приезжай скорей.
5: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: тоже.
1: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес-10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле наскоки, натинка, сокращенно скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Воздушный фильтр – это одна из самых недооцененных деталей автомобиля. Он защищает двигатель от пыли, песка и мелких частиц, которые со временем могут привести к серьезному износу цилиндров и снижению мощности. Главное правило простое – фильтр должен строго соответствовать модели автомобиля. Универсальных решений здесь нет. Даже небольшое отклонение

0: 1991 году. Тогда владельцы автомобилей платили символический сбор и получали металлическую табличку с номером. Всего на тот момент в городе насчитали менее 1000 автомобилей, ну это примерно 250. С этого момента номер стал не просто формальностью, а частью системы контроля и безопасности на дорогах. В Европе и других странах процесс развивался по-своему. В начале 20 века номера часто были неофициальными, иногда даже с личными символами владельцев. Единого стандарта тогда не существовало. Форма, цвет и обозначение сильно отличались. Ну а сегодня номерной знак – это уже не просто идентификатор, а элемент автоматической фиксации нарушений, естественного контроля движения и даже цифровой аналитики транспортных потоков. Кстати, интересный вопрос. Можно ли ездить с отсутствующим болтом в колесе? Ну, на первый взгляд, кажется, что один отсутствующий болт – это мелочь, которую можно отложить. Но на практике все гораздо серьезнее. Дело в том, что колесо держится не на одном элементе, а на равномерном распределении нагрузки между всеми болтами и гайками. Если одного крепления не хватает, оставшиеся начинают испытывать повышенную нагрузку. Это может привести к их постепенному ослаблению. Кроме того, при движении возникает дисбаланс, который усиливается на скорости и при торможении. В худшем случае это может привести к деформации диска или даже потере колеса. Ездить с такой неисправностью можно только в том случае, если это путь до ближайшего сервиса на очень низкой скорости и без нагрузки. Во всех остальных ситуациях это прямой риск безопасности. И здесь правило простое. Если в колесе не хватает крепежа, это нужно чинить сразу. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

Реклама. Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Цинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про топливо.
1: Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он отметил, что тенденции в отношении цен на топливо являются позитивными, поскольку достигнутые ценовые максимумы на мировых рынках снизились примерно на 30-40%. В то же время министр подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается нестабильной. Несмотря на заявления о снижении напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, сохраняются риски, которые не позволяют гарантировать стабилизацию рынков. Однако, по словам министра, в целом наблюдаются положительные тенденции, а влияние цен на топливо на экономику Латвии уменьшилось. Комментируя возможность введения дополнительных мер поддержки, Валенис сообщил, что некоторые министры поднимали вопрос об отмене ранее введенных механизмов поддержки. Но было достигнуто соглашение сохранить их, учитывая продолжительное влияние повышенных цен на топливо и необходимость дальнейшей поддержки экономики. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года.
3: Про кино.
1: Во вторник, 7 июля, Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направить на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Как указывает Министерство культуры, поправки установят для электронных СМИ, предоставляющих на территории Латвии аудиовизуальные услуги, обязанность осуществлять финансовый вклад в создание европейских аудиовизуальных произведений. Предложение Министерства культуры, одобренное правительством, предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. По оценке Министерства культуры, благодаря этому зарегистрированные за рубежом поставщики услуг смогут ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 тысяч евро. Эти средства увеличат объем финансирования, которое распределяется на конкурсной основе для производства латвийских фильмов. Министр культуры Наурис Пунтулис на заседании правительства выразил уверенность, что фактическая сумма может оказаться еще больше.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: «Красная остановка».
1: Пора немного сбавить скорость и устроить себе вкусную остановку. Сегодня в меню бургер. Простой, сытный, настоящий, как вечер в кругу друзей. История этого блюда связывает несколько континентов и веков. Первые версии мясного пирожка появились уже в Древнем Риме, но бургер, каким мы его знаем сегодня, оформился в Соединенных Штатах Америки в конце 19 века. Сначала котлета из рубленого мяса, затем булочка, а вскоре бургер стал символом быстрого, но настоящего обеда. Возьмите свежий говяжий фарш с жирностью около 20%. Сформируйте котлету чуть больше диаметра булочки. В центре сделайте небольшое углубление. Это предотвратит вздувание котлеты при обжарке. Разогрейте сковороду или гриль до очень горячего состояния. Обжарьте котлету около 3-4 минут с каждой стороны до корочки, не прижимая ее и не переворачивая чаще одного раза. Булочку разрежьте пополам, внутреннюю часть подрумяньте на гриле или сковородке. Она станет хрустящей и не промокнет от сока. На нижнюю половинку булочки нанесите соус. Можно классический майонез с горчицей, либо барбекю-соус с копченым табаско. Затем положите листья салата, ломтик помидора, маринованный огурец, несколько колец красного лука и накройте верхней частью булочки. Подавайте бургер горячим, с картофелем фри или хрустящими овощами. Приятного аппетита!

0: Skyfest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

Интересный факт. Логотип компании Toyota – это изображение стилизованной ткацкой петли. Компания начинала деятельность производства автоматических ткацких станков. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата терпит.

0: Финофин. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Пьеха. Думать о ней.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы когда-нибудь задумывались, как появился самый известный в мире ресторан быстрого питания, то «Основатель» — именно тот фильм, который стоит посмотреть. Это кино на реальных событиях, которое рассказывает историю создания сети «Макдоналдс» и человека, превратившего небольшую семейную закусочную в мировую империю. «Основатель» переносит зрителя в 1954 год. Камивояжер Рэй Крок случайно узнает о необычном ресторане братьев Макдоналд, где обслуживание работает невероятно быстро, качество остается неизменно высоким. Увидев огромный потенциал этой идеи, Крок предлагает развивать франшизу по всей стране. Постепенно он начинает брать все больше контроля над бизнесом, а затем фактически становится лицом компании, несмотря на то, что саму концепцию придумали совсем другие люди. Фильм показывает, какой ценой строилась одна из крупнейших мировых корпораций, как амбиции и предпринимательская хватка способны изменить историю, но при этом заставляют задуматься о цене успеха и справедливости. «Основатель» — это не просто история рождения «Макдоналдс», это сильная бизнес-драма, основанная на реальных событиях, которые до последней минуты держат интерес. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
1: Реклама.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимсабеце. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимсабеце.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Цинтри. Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
7: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно Скотинка.
6: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
8: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
6: 20 июля. Концертный зал в Цинтри. Билеты «Билишус Сервис».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про инициативы.
1: Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ринкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада. К ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу будущего банка. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года.
3: Про детей.
1: 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Всем пламенный привет, меня зовут Владимир Тин, Авторадио Латвии начинается программа по заявкам только для вас. Письма, послания, весточки принимаем по номеру 2299-4949 через WhatsApp. На календаре 8 июля, прекрасный по латвийским меркам летний день, не жарко и на природе хорошо. И в принципе об этом наша первая заявка, ее прислала Лидия. Добрый день, Авторадио. Передаю привет своему папе Анатолию, маме Анне, братьям Владу и Саше. Желаю им солнечного настроения и солнечной погоды. Люблю вас и с нетерпением жду, когда мы встретимся. А пока отправляю вам музыкальный привет, песню «Flowers». Надеюсь, ваша передача мне не откажет. Конечно, не откажет, наоборот, наш передач поддержит, и мы слушаем на Авторадио Латвия для ваших родных и любимых Майли Сайрус в народной передаче «Только для вас».

Это программа «По заявкам только для вас». Нам пишет Марина. Доброго дня. Сегодня у сына Влада день рождения, 11 лет. А у супруга Александра он наступит уже через несколько часов, завтра. Поздравляю моих мальчишек-мужчин. Пусть ангел-хранитель всегда бережет вас. Вы мое счастье, люблю вас бесконечно. Жена и мама в одном лице прекрасно поздравила своих любимых мужчин. Музыкальным подарком мы здесь с Мариной посовещались. Будет песня про день рождения с пожеланиями от Брэндона Стоуна. Хорошего праздника вашей семье, двойного дня рождения. Слушаем, отмечаем и празднуем.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Следующая весточка в программу «По заявкам только для вас» прилетела от Алины. Добрый день, Авторадио. Хочу передать привет своему другу Роману. Он сегодня весь день за рулем. Думаю, ему это будет приятно. Хотелось бы заказать песню Ани Кидалинской «Дороги». Ну что ж, прекрасный музыкальный выбор. Эта песня сейчас прозвучит для всех, кто в пути, и в особенности для Романа.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуются туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода.

0: яркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Calvin Harris.
1: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

программу по заявкам получили послание от Евгения. Он пишет: «Летний привет Авторадио. Хочу поздравить свою любимую супругу Финогееву Веронику с днем рождения. Желаю ей здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Твой любящий человек Женя. А песню, если можно, волшебную.

«Волшебная моя». Ну что ж, именно это музыкальное произведение украсит ваш праздник, Вероника, и продолжит нашу программу. Пусть будут цветы, подарки и непременно исполнятся все пожелания к вашему дню рождения. И мы слушаем Диму Маликова в поздравительной передаче «Только для вас».

0: Реклама.
1: Spīcējs sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spīce Life un Spīce Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spīces lai tautu izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало. Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене – Моргенштерн.

подходит к завершению народная передача «Только для вас». И, что называется, под занавес выполню заявку нашей слушательницы Ольги. Она пишет: «Привет, Авторадио и ведущий Владимир. У меня заявка на песню Пугачевой «Озеро надежды», а надежда очень мне нужна». Ну что ж, Ольга, вам, как и всем нам, нужна не только надежда, но также вера, любовь и, наверное, толика удачи. Пусть все это у вас будет. А мы на этом с нашими слушателями простимся до завтра, когда на том же месте в тот же час в эфир снова выйдет программа по заявкам

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про здоровье.
1: В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью.
2: Про финансы.
1: Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик.
2: Про погоду.
1: В четверг, 9 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 7 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые возвращают нас в определенное время. Но есть и артисты, которые сами становятся частью воспоминаний нескольких поколений. Сегодня представим новую композицию Сергея Жукова «Улыбаешься», вошедшую в его новый альбом. Этот проект стал особенным для солиста «Руки вверх». Он был приурочен к юбилею артиста и возвращает атмосферу тех лет, когда музыку слушали не только ушами, но и буквально держали в руках. В поддержку альбома Сергей Жуков также обратился к культовому формату 90-х, выпустив лимитированное издание на аудиокассетах. На песню «Улыбаешься» вышел клип, который получился очень личным. В кадре можно увидеть не только сценический образ артиста, но и теплые моменты из его жизни вместе с семьей. Встречайте! «Руки вверх! Улыбаешься!»
2: Папуль, мы тебя ждем.
3: Папуля!
2: Мы соскучились, ждем тебя дома.
3: Иди домой!
2: Приезжай скорей.
4: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: Реклама. Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там Беатрис.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Воздушный фильтр – это одна из самых недооцененных деталей автомобиля. Он защищает двигатель от пыли, песка и мелких частиц, которые со временем могут привести к серьезному износу цилиндров и снижению мощности. Главное правило простое – фильтр должен строго соответствовать модели автомобиля. Универсальных решений здесь нет. Даже небольшое отклонение по размерам может привести к тому, что воздух начнет поступать в обход фильтрующего элемента. Экономить на этом узле не стоит. Дешевые фильтры часто хуже задерживают мелкие частицы и быстрее теряют форму. В итоге экономия в несколько евро может обернуться дорогостоящим ремонтом двигателя. Менять воздушный фильтр рекомендуется регулярно. Обычно раз в 10-15 тысяч километров или чаще, если автомобиль часто ездит по пыльным дорогам. Автомобильные номера появились раньше, чем многие думают. Первые официальные регистрационные знаки были введены в Нью-Йорке в 1901 году. Тогда владельцы автомобилей платили символический сбор и получали металлическую табличку с номером. Всего на тот момент в городе насчитали менее 1000 автомобилей, но это примерно 250. С этого момента номер стал не просто формальностью, а частью системы контроля и безопасности на дорогах. В Европе и других странах процесс развивался по-своему. В начале 20 века номера часто были неофициальными, иногда даже с личными символами владельцев. Единого стандарта тогда не существовало. Форма, цвет и обозначение сильно отличались. Ну а сегодня номерной знак – это уже не просто идентификатор, а элемент автоматической фиксации нарушений, естественно, контроля движения и даже цифровой аналитики транспортных потоков. Кстати, интересный вопрос. Можно ли ездить с отсутствующим болтом в колесе? Ну, на первый взгляд, кажется, что один отсутствующий болт – это мелочь, которую можно отложить. Но на практике все гораздо серьезнее. Дело в том, что колесо держится не на одном элементе, а на равномерном распределении нагрузки между всеми болтами и гайками. Если одного крепления не хватает, оставшиеся начинают испытывать повышенную нагрузку. Это может привести к их постепенному ослаблению. Кроме того, при движении возникает дисбаланс, который усиливается на скорости и при торможении. В худшем случае это может привести к деформации диска или даже потере колеса. Ездить с такой неисправностью можно только в том случае, если это путь до ближайшего сервиса на очень низкой скорости и без нагрузки. Во всех остальных ситуациях это прямой риск безопасности. И здесь правило простое. Если в колесе не хватает крепежа, это нужно чинить сразу. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуются туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Реклама.
4: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusi

0: Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки выражают свои эмоции и почему важно правильно понимать их сигналы. Сегодня мы говорим о вопросе, который волнует многих владельцев. Умеют ли собаки плакать, когда им грустно? Собаки действительно очень эмоциональны. Они выражают свое состояние с помощью тела, положения хвоста, ушей и взгляда. Они могут лаять, выть или тихо поскуливать, показывая радость, тревогу или возбуждение. Но плач в человеческом понимании для собак не является способом выражения чувств. Часто можно увидеть фотографии или видео, где кажется, что собака плачет от обиды или грусти. На самом деле слезы у собак выполняют совсем другую функцию. Они нужны для увлажнения глаз и защиты от пыли и загрязнений. Связывать слезы с переживаниями придумал человек, перенося на животное собственные эмоции. Когда собаке плохо или некомфортно, она выражает это иначе. Она может отворачиваться, избегать контакта, отказываться от игры или ложиться в стороне. Такие сигналы говорят о том, что питомцу нужно пространство или спокойствие, а не о том, что он плачет. Эмоции собаки лучше всего читать по языку тела. Расслабленное тело, мягкие движения и спокойный хвост говорят о хорошем настроении. Напряженная поза, прижатые уши, поджатый хвост или отворачивание головы могут указывать на дискомфорт или неуверенность. Виляющий хвост не всегда означает радость. Важно смотреть на общее состояние тела и поведение. Иногда собака ложится на спину. В одних случаях это просьба о ласке, в других — способ показать осторожность и нежелание конфликта. И пока мы учимся внимательнее смотреть на язык тела собаки, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучшие.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Даугавпилсе около 300 человек могут лишиться работы из-за прекращения деятельности двух предприятий. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Из-за прекращения деятельности двух предприятий работы в Даугавпилсе могут лишиться почти 300 человек, сообщила во вторник передача латвийского телевидения «Панорама». Дочернее предприятие ГАО «Латвийская железная дорога» «Карго» начало процесс коллективного увольнения, а международная компания цифровых услуг «Концентрикс» прекратит деятельность в городе. Как сообщили в «Латвийская железная дорога Карго», сокращение числа работников планируется начать с 1 августа, число увольняемых сотрудников еще уточняется. Но на данный момент предполагается, что оно может составить около 150 человек. Компания «Концентрикс» начала свою деятельность в Даугавпилсе в начале 2025 года под брендом «Web Help», открыв офис в помещениях Даугавпилского университета. Еще в марте компания искала новых сотрудников, но теперь, согласно имеющейся информации, договор аренды продлен не будет. Компания планирует прекратить работу в Даугавпилсе с 1 октября, и рабочие места потеряют около 100 человек.
2: Про страхование.
1: Широко обсуждавшееся пару недель назад исчезновение мыса Колка в волнах Балтийского моря – лишь часть климатических изменений, с которыми Латвии придется столкнуться в новом тысячелетии. Они уже оказали и еще окажут существенное влияние на мировую экономическую жизнь, как позитивное, так и негативное. Ущерб, причиненный пару лет назад Латвии проливными дождями и крупным градом, также в определенной степени относится к влиянию климатических изменений. Страховые компании отмечают, что все более экстремальные погодные условия существенно увеличивают выплаты страховых возмещений. Весьма вероятно, что эти суммы продолжат расти. Как рассказал член правления страховой компании «Балта» Улдис Дзинтерс, выплаченные страховщиками возмещения за ущерб от стихийных бедствий в 2023-2024 годах были больше, чем с 2012 по 2021 год. В 2023-м сумма страховых возмещений за убытки, причиненные стихийными бедствиями, составила 7 600 000 евро. В 2024-м – 6 500 000 евро. За упомянутый 10-летний период с 2012 по 2021 общий размер этих убытков составлял 4 700 000 евро. В то же время теплые осень и зима оказывают положительное влияние. Благодаря тому, что позапрошлая зима была значительно теплее климатической нормы, появилась возможность прилично сэкономить на расходах на теплоэнергию. Потепление климата снижает давление на биржевые цены на ископаемое топливо, например, на природный газ. Закрытие Ормузского пролива все равно привело к росту цен на него. Однако без климатического влияния предыдущих лет, подорожавший из-за военных действий газ, скорее всего, был бы еще дороже, что повлекло бы куда более серьезные трудности.
2: Про погоду.
1: Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы. Предупреждение будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду. Системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться. Ожидается, что будут затоплены речные поймы и низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен также размыв дорог. На затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Пьеха. Думать о ней.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус сервис».
6: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Фонд «Версала». 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Интересный факт. Штрафы в Финляндии.
1: В Финляндии сумма штрафа на дороге зависит от доходов нарушителя. Например, водитель с годовым доходом около 7 миллионов евро получил штраф в размере 170 тысяч евро.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин Д Валмарк Форте 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Куриные яйца 10 штук, €79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Лидл. Стоит того.
0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: Автомонитор.
1: Несмотря на неблагоприятный прогноз для всей Латвии, пришел новый циклон, принес дожди, ветер и даже грозы. Латвийскую столицу эта участь пока миновала. Вечерний час пик проходит в нормальных и даже хороших погодных условиях, при температуре до 18-19 градусов и без осадков. Они сдвинулись на поздний вечер, и теперь синоптики обещают дождь лишь к 22 часам. По трафику тоже особых проблем днем не было, долго держались 4 балла, однако после 16 часов на мониторе появилась пятерка. Количество заторов приближается к 25. А это значит, что вечерний разъезд стартовал. В пробочном топе Карла Ульманя Гатве в обоих направлениях. Улица Круспилс со стороны моста Славу к перекрестку с Гранита. На Густава Земгала Гатве пробки собираются перед Брибес с обеих сторон. Плотно на улице Юглас как в сторону Муреню, так и в обратном направлении к Дрелинскому кругу. И здесь же остается 20-минутный затор к этому кольцу со стороны Улбраки. Трудность в городе уже хватает. Будьте внимательны, следите за изменениями в организации движения, а также местами дорожных работ. Об одном из них еще днем предупредил водитель такси Валентин Юсин. Послушаем его сообщение в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
2: И еще раз всем привет. Юлгавская трасса на въезде в Яуновлене. Снятый кусок асфальта. Примерно до конца почти Яуновлене. Будьте осторожнее, есть несколько неприятных срезов.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника», Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
7: Wow!
6: No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в Латвии в июне снизилась до показателя 3,4%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Потребительские цены в Латвии в июне текущего года не изменились по сравнению с маем, но за год в июне текущего года по сравнению с июнем 2025 года выросли на 3,4%, в то время как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,5%, согласно данным Центрального статистического бюро. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июне вырос на 3,5%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. За год они снизились на 0,9%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц вырос на 0,9%. За год средний уровень цен в этой категории вырос на 7,2%.
2: Про статистику.
1: Опубликованная на этой неделе статистика НАТО подтверждает, что Литва лидирует среди членов Альянса по доле расходов на оборону. В этом году Литва запланировала на оборону 5,38% ВВП, что составляет около 4 миллиардов 800 миллионов евро. По подсчетам НАТО, расходы Литвы на оборону достигают 5,33% от ВВП. По данным НАТО, далее в списке по расходам на оборону следуют Эстония, Латвия, Польша и Греция. Средний показатель по Альянсу составляет 2,86%. На фоне давления президента США Дональда Трампа на союзников с целью выполнения обещания по увеличению оборонных бюджетов, во вторник НАТО сообщило, что базовые расходы на оборону Европы и Канады в 2026 году увеличились на 11%. По предварительным оценкам НАТО, расходы Европы и Канады в 2026 году достигнут 634 миллиардов долларов США или 555 миллиардов евро. По сравнению с показателем в 571 миллиард долларов США или 500 миллиардов евро в 2025 году. Однако они по-прежнему будут значительно отставать от расходов США на собственную армию.
2: Про погоду.
1: Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил с желтого до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные и сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы. Предупреждение оранжевого уровня будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду, системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться. Ожидается, что будут затоплены речные поймы и низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен размыв дорог, а на затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей. Завтра в западных и центральных регионах Латвии ожидаются также продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые возвращают нас в определенное время. Но есть и артисты, которые сами становятся частью воспоминаний нескольких поколений. Сегодня представим новую композицию Сергея Жукова «Улыбаешься», вошедшую в его новый альбом. Этот проект стал особенным для солиста «Руки вверх». Он был приурочен к юбилею артиста и возвращает атмосферу тех лет, когда музыку слушали не только ушами, но и буквально держали в руках. В поддержку альбома Сергей Жуков также обратился к культовому формату 90-х, выпустив лимитированное издание на аудиокассетах. На песню «Улыбаешься» вышел клип, который получился очень личным. В кадре можно увидеть не только сценический образ артиста, но и теплые моменты из его жизни вместе с семьей. Встречайте! «Руки вверх! Улыбаешься!»
2: Папуль, мы тебя ждем.
3: Папуль!
2: Мы соскучились, ждем тебя дома.
3: Идем домой!
2: Приезжай скорей.
4: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей.

0: Автомонитор. К этой минуте в латвийской столице загруженность дорог заметно увеличилась и превысила отметку 70%. 7 баллов на мониторе, 49 существенных заторов в черте города, но это пока. До сегодняшнего максимума еще не добрались. Самая затратная по времени пробка в Чекрукалнсе на Крустабазницес, там можно оставить около 25 минут. Поменьше затор со стороны Улбарки к Дрелинскому кольцу, плотно на Брейбас-Гатве в сторону Юглы, а также на улице Юглас. С двух сторон перед Брейбас заторы на Густава-Земгала-Гатве. Более 10 минут потребуется на преодоление от хвоста затора на Валдемара в направлении Вантового моста. И само собой в лидерах Карля-Ульманя перед Венебас-Гатве, где пробки в обоих направлениях. Есть затор на выезд в сторону Юрмалы и перед улицей Яунмуку. Также можно выделить целые районы. Это улицы Даугав-Гривас-Локас и связывающие их Кулдыгас и Хаманя. Здесь все очень плотно. Ну что ж, мы видим типичный и совсем не летний вечерний разъезд, благо погодные условия водителям благоволят. Дожди обещают, но поздно вечером, после 22 часов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и будьте внимательны.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА. Там Беатрис.
3: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
4: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
3: Нет, в интернете.
4: Нет, в магазине.
5: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
2: ПТА. Там Беатрис.
6: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
7: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
9: Это на самом деле наскокина, Тинка, сокращенно скотинка.
8: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
10: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
8: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Воздушный фильтр – это одна из самых недооцененных деталей автомобиля. Он защищает двигатель от пыли, песка и мелких частиц, которые со временем могут привести к серьезному износу цилиндров и снижению мощности. Главное правило простое – фильтр должен строго соответствовать модели автомобиля. Универсальных решений здесь нет. Даже небольшое отклонение по размерам может привести к тому, что воздух начнет поступать в обход фильтрующего элемента. Экономить на этом узле не стоит. Дешевые фильтры часто хуже задерживают мелкие частицы и быстрее теряют форму. В итоге экономия в несколько евро может обернуться дорогостоящим ремонтом двигателя. Менять воздушный фильтр рекомендуется регулярно. Обычно раз в 10-15 тысяч километров или чаще, если автомобиль часто ездит по пыльным дорогам. Автомобильные номера появились раньше, чем многие думают. Первые официальные регистрационные знаки были введены в Нью-Йорке в 1901 году. Тогда владельцы автомобилей платили символический сбор и получали металлическую табличку с номером. Всего на тот момент в городе насчитали менее 1000 автомобилей, но это примерно 250. С этого момента номер стал не просто формальностью, а частью системы контроля и безопасности на дорогах. В Европе и других странах процесс развивался по-своему. В начале 20 века номера часто были неофициальными, иногда даже с личными символами владельцев. Единого стандарта тогда не существовало. Форма, цвет и обозначение сильно отличались. Ну а сегодня номерной знак – это уже не просто идентификатор, а элемент автоматической фиксации нарушений, естественно, контроля движения и даже цифровой аналитики транспортных потоков. Кстати, интересный вопрос. Можно ли ездить с отсутствующим болтом в колесе? Ну, на первый взгляд, кажется, что один отсутствующий болт – это мелочь, которую можно отложить. Но на практике все гораздо серьезнее. Дело в том, что колесо держится не на одном элементе, а на равномерном распределении нагрузки между всеми болтами и гайками. Если одного крепления не хватает, оставшиеся начинают испытывать повышенную нагрузку. Это может привести к их постепенному ослаблению. Кроме того, при движении возникает дисбаланс, который усиливается на скорости и при торможении. В худшем случае это может привести к деформации диска или даже потере колеса. Ездить с такой неисправностью можно только в том случае, если это путь до ближайшего сервиса на очень низкой скорости и без нагрузки. Во всех остальных ситуациях это прямой риск безопасности. И здесь правило простое. Если в колесе не хватает крепежа, это нужно чинить сразу. Всем удачи в пути!

0: Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держи. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Требованиям гигиены полностью соответствует только пятая часть предприятий пищевой отрасли. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В первом полугодии этого года полностью соответствовало требованиям гигиеническое состояние 21,4% предприятий, участвующих в обороте продуктов питания, сообщил руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания продовольственно-ветеринарной службы Венета Гринберга. Гигиеническое состояние 78,3% проверенных предприятий, занимающихся производством и распространением продуктов питания, общественным питанием, производством и распространением материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, переработкой побочных продуктов, а также органическим сельским хозяйством, в целом соответствовало требованиям, но были констатированы отдельные несоответствия, не влияющие на безопасность продуктов питания. В то же время гигиеническое состояние 0,3% предприятий в первом полугодии было признано несоответствующим требованиям. В первом полугодии служба провела на предприятиях, участвующих в обороте продуктов питания, 17 569 проверок, в том числе 10 062 плановые и 7 507 внеплановых. Для информирования надзорных органов других стран Европейского Союза, служба в первом полугодии 2026 года подала в систему быстрого оповещения ЕС о пищевых продуктах и кормах 126 сообщений о несоответствующих продуктах питания из третьих стран и других стран-членов ЕС. В настоящее время в службе зарегистрировано 36 302 предприятия, участвующих в обороте продуктов питания, в том числе 9109 курьеров по доставке еды.
2: Про торговлю.
1: В этом году урожай местной клубники во многих местах Латвии появился раньше, чем в прошлом. Латвийская ассоциация садоводов отмечает в этом году цены на клубнику примерно на 1 евро ниже, чем в прошлом году. Если в прошлом году на ночном рынке в Риге в это время местные ягоды стоили около 5-6 евро за килограмм, то в этом году чаще всего около 4-5 евро. В 2022 году было собрано более 1300 тонн клубники. В последующие два года урожай сильно сократился, однако в прошлом году он снова достиг 1000 тонн.
2: Про погоду.
1: Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил с желтого до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные и сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы. Предупреждение оранжевого уровня будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду. Системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться. Ожидается, что будут затоплены речные поймы и низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен размыв дорог, а на затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей. Завтра в западных и центральных регионах Латвии ожидаются также продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: На сегодняшний вечер среды не стал исключением. Были приличные пробки на максимуме 17.20 до 17.45. На мониторе была восьмерка и 67 заторов. В данный момент загруженность дорог снизилась до 5 баллов, однако и четверка не за горами. При том, что на многих магистралях и улицах движение становится свободнее, остаются сложности на самых важных и востребованных направлениях. В частности, на Карля-Ульмане пробки протянулись в обе стороны. Плотное движение из центра с улицы Валдемара в сторону Вантового моста и дальше до улицы Мелнсела, крупная пробка на Бреева в сторону Юглы и выезда на Видземское шоссе. За городом локальные заторы на Рижской окружной А4. А работник ГПСС Вера Соловьева прислала сообщение о ДТП.
2: Добрый вечер. Дорога Олбрака-Огра за перекрестком на Добельнике. Грузовая машинка улетела в кювет. Работает полиция, тягач и два крана. Полиция регулирует дорожное движение, пропускает с одной стороны, со второй стороны.
1: Спасибо, скажем, Вере за инфу. Как видим, дороги полны неожиданностей. Всегда нужно не терять бдительность, соблюдая скоростной режим и ПДД. Два слова о погоде на завтра. В четверг ночью ожидается дождь. Осадки прекратятся к утру и продолжатся после обеда. Кроме того, во второй половине дня возможны грозы при температуре от 15 до 19 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
4: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
3: И в ПТА каждый клиент – босс.
4: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
7: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: 16 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билетшу-сервис».
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Интересный факт. Первые автомобили.
1: Еще в старинное время Карл Бенц запатентовал первую машину с бензиновым двигателем. Она имела три колеса и двигатель объемом 1,5 литра. Через 3 года его жена совершила первую поездку на автомобиле между городами. После этого был начат серийный выпуск автомобилей.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк «Зрига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытый

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым!

0: Остановка.
1: Пора немного сбавить скорость и устроить себе вкусную остановку. Сегодня в меню бургер. Простой, сытный, настоящий, как вечер в кругу друзей. История этого блюда связывает несколько континентов и веков. Первые версии мясного пирожка появились уже в Древнем Риме. Но бургер, каким мы его знаем сегодня, оформился в Соединенных Штатах Америки в конце 19 века. Сначала котлета из рубленого мяса, затем булочка, а вскоре бургер стал символом быстрого, но настоящего обеда. Возьмите свежий говяжий фарш с жирностью около 20%. Сформируйте котлету чуть больше диаметра булочки. В центре сделайте небольшое углубление. Это предотвратит вздувание котлеты при обжарке. Разогрейте сковороду или гриль до очень горячего состояния. Обжарьте котлету около 3-4 минут с каждой стороны до корочки, не прижимая ее и не переворачивая чаще одного раза. Булочку разрежьте пополам, внутреннюю часть подрумяньте на гриле или сковородке. Она станет хрустящей и не промокнет от сока. На нижнюю половинку булочки нанесите соус. Можно классический майонез с горчицей, либо барбекю-соус с копченым табаско. Затем положите листья салата, ломтик помидора, маринованный огурец, несколько колец красного лука и накройте верхней частью булочки. Подавайте бургер горячим, с картофелем фри или хрустящими овощами. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgā skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Релайфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондер Сава. На сцене – Борис.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

хочу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые возвращают нас в определенное время. Но есть и артисты, которые сами становятся частью воспоминаний нескольких поколений. Сегодня представим новую композицию Сергея Жукова «Улыбаешься», вошедшую в его новый альбом. Этот проект стал особенным для солиста «Руки вверх». Он был приурочен к юбилею артиста и возвращает атмосферу тех лет, когда музыку слушали не только ушами, но и буквально держали в руках. В поддержку альбома Сергей Жуков также обратился к культовому формату 90-х, выпустив лимитированное издание на аудиокассетах. На песню «Улыбаешься» вышел клип, который получился очень личным. В кадре можно увидеть не только сценический образ артиста, но и теплые моменты из его жизни вместе с семьей. Встречайте! «Руки вверх! Улыбаешься!»
2: Папуль, мы тебя ждем.
3: Папуля!
2: Мы соскучились, ждем тебя дома.
3: Идем домой!
2: Приезжай скорей.
4: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там Беатрис.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуются туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01064120.
3: Шовсер Риг сканес вискаляк. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā – Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинь».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Саруханов. Скрип колеса. Живое выступление 2021 года.

0: Реклама. Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.

Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы когда-нибудь задумывались, как появился самый известный в мире ресторан быстрого питания, то «Основатель» — именно тот фильм, который стоит посмотреть. Это кино на реальных событиях, которое рассказывает историю создания сети «Макдоналдс» и человека, превратившего небольшую семейную закусочную в мировую империю. «Основатель» переносит зрителя в 1954 год. Камевояжер Рэй Крок случайно узнает о необычном ресторане братьев «Макдоналд», где обслуживание работает невероятно быстро, качество остается неизменно высоким. Увидев огромный потенциал этой идеи, Крок предлагает развивать франшизу по всей стране. Постепенно он начинает брать все больше контроля над бизнесом, а затем фактически становится лицом компании, несмотря на то, что саму концепцию придумали совсем другие люди. Фильм показывает, какой ценой строилась одна из крупнейших мировых корпораций, как амбиции и предпринимательская хватка способны изменить историю, но при этом заставляют задуматься о цене успеха и справедливости. «Основатель» — это не просто история рождения «Макдоналдс», это сильная бизнес-драма, основанная на реальных событиях, которые до последней минуты держат интерес. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Интересный факт. Необычный привод омывателя.
1: В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, который размещался под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Маликов. «Ты одна, ты такая». Живое выступление 2017 года.

Маша. Ура! Пятница. Все-таки вечер все еще только начинается.

0: рожи соленые. А ты не плачь, ведь я тебя обожаю.
1: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

0: зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые возвращают нас в определенное время. Но есть и артисты, которые сами становятся частью воспоминаний нескольких поколений. Сегодня представим новую композицию Сергея Жукова «Улыбаешься», вошедшую в его новый альбом. Этот проект стал особенным для солиста «Руки вверх». Он был приурочен к юбилею артиста и возвращает атмосферу тех лет, когда музыку слушали не только ушами, но и буквально держали в руках. В поддержку альбома Сергей Жуков также обратился к культовому формату 90-х, выпустив лимитированное издание на аудиокассетах. На песню «Улыбаешься» вышел клип, который получился очень личным. В кадре можно увидеть не только сценический образ артиста, но и теплые моменты из его жизни вместе с семьей. Встречайте! «Руки вверх! Улыбаешься!»
2: Папуль, мы тебя ждем.
3: Папуль!
2: Мы соскучились, ждем тебя дома.
3: Идем домой!
2: Приезжай скорей.
4: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

преклоняюсь, честно говоря. Я даме всякий раз в пути галантно улыбаюсь и жестом ей дорогу уступаю всякий

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуются туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым!

Авторадио Латвия. Живой звук. Михаил Шуфутинский и Ярослав Сумишевский. Левый берег Дона. Запись выступления июль 2024 года.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Музыки много, авторадио одно.
1: Авторадио Латвия 103.2 FM.

0: Интересный факт. Небьющееся стекло изобрели случайно.
1: Один французский химик уронил колбу с нитроцеллюлозой. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Изобретатель быстро понял, в чем дело, и спустя время получил патент на защитное многослойное стекло. А уже потом было создано предприятие, которое изготавливало по его патенту первые лобовые стекла для автомобилей.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ани Лорак. Оранжевые сны. Живое выступление 2021 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучшие.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуются туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Николаев. Выпьем за любовь. Запись выступления ноябрь 2016 года.

пожелать им взаимной любви. Ну и надеюсь, что каждый сейчас в своих автомобилях вместе со мной грянет эту песню.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Деревенщина, друг, человек.
1: Грандиозно!
2: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.